0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до дверей абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: KFC таровати на европейш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. На угони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар KFC.
7: Рахами телефони и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Радио со вкусом Востока.
10: Азия Плюс.
9: Радио Азия Плюс.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга вечером.
1: Эй, morning!
2: Конго!
1: Яман!
2: Бари, я в Конго!
1: Ая, Фити!
2: Синим!
1: Iko sawa.
2: Nakupandisha cheo tena utaki.
1: Ai, sinishachukua nimebeba beba.
2: Unajua jina Mkongo ni jina heshima.
1: Mbaya sana.
2: Huko na jana Mohana tutishia na Mkongo wake.
1: Ndio huyo sasa.
2: Eh? Anatuambia ongea na Mkongo wangu bosman.
1: Tupatie ma wisdom.
2: Ya lakini mimi niliona Mohana ni kama anataka kuingia

0: Так, дорогие друзья, всем доброе утро.
1: Смотрел в календарь, сегодня праздник, ну, я не знаю, праздник это или просто дата, называется «День поцелуемся и помиримся».
0: Это что значит?
1: Ну, я думаю, что тут все в названии, Александр, сказано. Наверное, в этот день призывают организаторы этого мероприятия, если вы находитесь в ссоре, между вами какие-то недопонимания, поцеловаться и помириться. И ты знаешь, я нашел тут статистику, как люди в мире мирятся после ссоры. В мире, ну, в смысле...
0: Я понял, в мире.
1: Да, в разных странах.
0: В разных странах, да.
1: 31% садятся и все-таки разговаривают. Давай нормально обсудим ситуацию. Угу. 18% начинают с объятий, поцелуя или другого тактильного контакта. Так. 14% приносит еду, кофе или что-нибудь вкусное в качестве негласного перемирия. Так. Дальше присылают мемы, смешное видео или шутку, проверяя, оттаял ли противник. Тут в кавычках «оттаял ли противник».
0: Ну, понятно.
1: Мирятся в постели, а разговор откладывают на потом.
0: Угу.
1: Просто начинают вести себя, как ни в чем не бывало. Покупают цветы или небольшой подарок. Делают что-нибудь полезное вместо извинений. Моют посуду, готовят ужин. Чинят что-то, что обещали давно починить. И на последнем месте принципиально ждут, пока первый придет мириться другой.
0: А... купили сапоги?
1: Ну, это, наверное, вот покупают цветы или небольшой подарок. Но, может быть, часто так бывает, если, ну, раньше, по крайней мере, говорили об этом, ссора серьезная или проступок серьезный, то в доме появляется какой-то большой подарок. Нужный.
0: Холодильник.
1: Не обязательно, да, не обязательно нужный конкретному человеку, который обиделся, а всей семье.
0: Ну, вообще, чтобы вот попасть хоть в какую-то там в эту категорию, нужно, конечно, для этого ссориться. Ссориться и мириться, да? Потому что есть люди, которые, как мне кажется, все-таки... Ну, у них есть ссоры, но вот так, чтобы... Я единственный раз, когда вот со своей нынешней женой принес жертву, что-то купил. Это была история с собакой в начале нашего знакомства.
1: Но никто же не говорит сейчас о каких-то прям вот серьезных
0: вещах. Да, я понимаю.
1: Вещах. Иногда это просто, ну, обида небольшая, может быть, даже в игривой форме. И вопрос, вот как вы сглаживаете эту ситуацию.
0: Да.
1: Сейчас речь не идет о каких-то прям серьезных поступках, серьезных ссорах там и так далее. Вообще, в принципе,
0: да, у меня была несерьезная, я просто пришел утром вместо вечера.
1: Как вы миритесь после ссоры? Есть ли у вас способ? Попадаете ли вы хоть в один пункт, озвученный с нами? Или у вас есть, может быть, проверенные какие-то годами уже способы, и ваша вторая половина понимает, что вот этот знак, вот это действие, это...
0: Без слов.
1: Да, намек на то, чтобы...
0: Тактильно.
1: Помириться. Наша.ру, на главной странице есть два бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Пожалуйста, пополните список и статистику способов, после которого, с помощью которых люди мирятся, свои личные. Напишите, может быть, примеры ваших близких знакомых, родителей, которые вы наблюдали. Как у они мирились?
0: Вот, знаешь, у меня, вот, кстати, родители, у меня папа молчал. Вот он обиделся на что-то, и все, и молчал. И мама из него ничего выбить не могла. И ее это жутко раздражало. Мог молчать неделями. Именно поэтому у меня есть некое что-то наподобие. Я перенял от него, там я молчу час. Вот. Но в основном я стараюсь как бы этого избегать, потому что это просто невыносимо. Я вот как-то вспоминаю, мама это просто доводила до бешенства.
1: Ну, обычно это было вот по отношению к ребенку, когда, да, ну, часто такое было, с тобой родители переставали разговаривать.
0: Ну, это...
1: что-то натворил, это самое страшное наказание. Лучше ругайте, достаньте ремень.
0: Меня всегда ругали, со мной не молчали, мне сразу все говорили.
1: Как у вас? Как вы миритесь после ссоры? Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут ваше сообщение.
2: Подъемники на нашем радио.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Аудиосторис.
1: Иероглифы – это загадочные рисунки, которые служили людям письменностью. Они изображали предметы обихода, богов, зверей, птиц и другие вещи. Египтяне использовали их почти 4000 лет. Однако не стоит полагать, что они писали иероглифами постоянно. Как утверждает исследователь Розали Дэвид, эти сложные рисунки применялись только в особенных случаях. Египтяне верили, что если что-то будет написано таким способом, то оно осуществится. Так что иероглифы имели магическое предназначение. Кроме того, все время писать этими знаками слишком долго и трудно. Поэтому у египтян была повседневная, так называемая иератическая, а позже дематическая письменность. Это скорописный тип письма, который отдаленно похож на современный арабский язык.
0: Аудиосторис.

0: пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер ФС 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Как сообщает Минобороны, группировка «Центр» за прошедшие сутки освободила населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Атакованы живая сила и техника трех механизированных, егерской аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино в ДНР, а также Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 350 боевиков, ликвидированы две боевые бронемашины, 9 автомобилей, пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Выборы 2026.
0: Во вторник начался новый этап предвыборной кампании. Стартовали дебаты. Уже в работе площадки ВГТРК, Вести ФМ, Радио России и Маяк. Через неделю присоединится и телеканал «Россия-24». Теперь споры в федеральном эфире кандидатам придется совмещать с поездками по стране. На конференцию по патриотическому воспитанию в Киров прибыл лидер списка «Единой России» Владислав Головин. Народная программа партии предлагает комплекс мер поддержки педагогов, в том числе помощь в повышении квалификации и в росте зарплат.
2: Именно педагог воспитывает героев. Это отмечал и наш президент Владимир Владимирович Путин. В народной программе было закреплено особым положением пункт с наименованием «Высокий статус учителя».
0: О том, как настроить экономику для приближения победы, говорили накануне в КПРФ, отправляя на фронт новую колонну гуманитарной помощи. Активисты, члены партии и просто те, кто хочет помочь, собрали гум-конвой уже в 159-й раз. Приблизить победу, считают в партии, можно только нарастив экономический потенциал страны. И он, по словам Геннадия Зюганова, есть, но используется недостаточно эффективно. К примеру, налоги на сверхдоходы могут быть гораздо выше.
3: Президент Путин сформулировал очень четко задачу. Максимальная сплоченность, тремя руками за. Новейшие технологии, великолепно. Все сделать для обеспечения фронта и тыла победы. Правильно совершенно. Мы работаем на эту победу, но я не вижу, чтобы работал на эту победу олигархат. Мы обязаны победить, и мы победим. Но любая победа требует закрепления, восстановления внутренней сплоченности.
0: Результаты своего исследования уровня жизни пенсионеров опубликовали в ЛДПР. Согласно данным либерал-демократов, пенсии и прожиточный минимум по стране серьезно различаются. Председатель партии Леонид Слуцкий рассказал о программе поддержки из 80 пунктов, рассчитанной до 2032 года.
4: Качество жизни пожилого человека в России сегодня очень и очень зависит, к сожалению, от региона его проживания. ЛДПР предлагает принять федеральный стандарт достойной старости. Базовые гарантии для пенсионеров, вне зависимости от места прописки, должны быть одинаковыми во всей стране.
0: Новые люди вместе с экспертами и автомобилистами в Ставрополе обсуждали, как доработать партийную инициативу о тонировке. Затемнение передних стекол машин предлагают разрешить, но сделать платным по подписке. По мнению первого заместителя руководителя партии Владислава Дованкова, такая инициатива не только никак не повлияет на безопасность, но и пополнит бюджет.
5: Например, платишь 5000 рублей в год и можешь использовать тонировку. Пока наши эксперты и коллеги говорят, что до 50% боковые окна и до 60% лобовое стекло не повлияет никак на безопасность, а наоборот поможет людям не чувствовать вот эту жару, которая сейчас есть. Такой вот абонемент мог бы как раз еще и пополнить бюджет.
0: Партия «Зеленые» собрала единомышленников в Петербурге, чтобы обсудить проблему домашнего насилия. Новых законов здесь предлагают не принимать, а сосредоточиться на общественной дискуссии. Об этом заявила лидер общефедерального списка партии Марина Шишкина.
6: Подобного рода документы должны приниматься тогда, когда общество, единое общество созрело и понимает, что это преступление. Это очень комплексная, многоярусная история. Я рада, что...

0: средой.
1: Напомню, выборы разных уровней, в том числе и депутатов Госдумы, будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. С 1 сентября в России на кассах начинает работать единый платежный QR-код, который позволит оплачивать покупки быстрее и без путаницы. На кассах не будет елки из стикеров разных банков. Один код подойдет всем. Покупатель сканирует его камерой телефона, выбирает свое приложение и подтверждает перевод. Бонусы и кэшбэк при этом сохраняются, а время на оплату сокращается. Переход будет поэтапным. Сначала систему внедрят крупнейшие банки и предприниматели с выручкой свыше 120 миллионов рублей в год. Через год подключатся компании с оборотом от 30 миллионов, а еще через год все продавцы с доходом от 20 миллионов. Как отметил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, это повысит конкуренцию на платежном рынке, сделав инфраструктуру равнодоступной для всех участников. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова напомнила, что помощь родителей школе или детскому саду может быть только добровольной, а обязательные взносы на нужды учреждения являются нарушением закона. В преддверии 1 сентября омбудсмен перечислила типичные проблемы, с которыми сталкиваются родители. Отказ в приеме, принуждение к выбору платных курсов или несоблюдение требований безопасности. В таких случаях она советует фиксировать нарушения письменно, сохранять переписку и при необходимости делать фото или аудиозаписи. Начинать защиту прав рекомендуется с самой образовательной организации, а если это не помогает, обращаться в муниципальные или региональные органы образования, прокуратуру или Рособорнадзор. Также Лантратова добавила, что за помощью можно прийти к федеральному или региональному уполномоченному по правам человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту среду, 26 августа, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем в российской столице температура составит от плюс 16 до плюс 18 градусов.

если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.